Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit.

над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». «Мелодия». «Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Мэр поручил проверить ситуацию с мясным павильоном центрального рынка. Далее об этом и других событиях более подробно. Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства «Рига с нами», управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мясом при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин и сделала ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на Рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Клейнбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника «Лиго» они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится. Больше всего неграждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан. Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья мои, в студии появляется Олег Пека, вы слушаете «Радио Мелодия», мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 15 июня, понедельник, новая неделя, лето уже уверенно держит свои позиции, хотя не радует нас, прям скажем, погодой. Ну, понятное дело, приближается лига у нас всегда холодная и дождливая. Открываем наш исторический календарь, и сегодня день с характером. Тут права, свобода и даже греческий тенор, все это в одной дате.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с самого весомого. 15 июня 1215 года на берегу Темзы у местечка Раннимет английский король Иоанн Безземельный подписал документ, который принято считать одним из краеугольных камней европейской демократии – Великую Хартию Вольностей – Магна Карта. Восставшие бароны, рыцари и горожане загнали короля в угол и вынудили поставить печать. Документ ограничивал королевский произвол и гарантировал подданным определенные права. Иоанн, судя по всему, подписывал, скрипя зубами и с намерением при первой же возможности отыграть все назад. Но хартия пережила его, его потомков и саму монархию в ее старом виде. 1667-й парижский врач Жан-Батист Дени провел первое в истории переливание крови человеку. Правда, перелил он кровь ягненка, медицина тогда работала с тем, что было под рукой, пациент, как ни странно, выжил. Последующие попытки оказались менее удачными, и процедуру во Франции запретили на несколько веков. К идее вернулись лишь в начале 20 века, когда открыли группы крови. Но вот начало, июнь 1667-го. Смелость, граничащая с безрассудством, это тоже часть истории науки. 15 июня 1844 года американский изобретатель Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации каучука, превращая липкий природный смолу в прочную резину путем нагревания серы. До этого каучук был практически бесполезен. На жаре плавился, на холоде трескался, а после стали возможны шины, уплотнители, непромокаемая одежда, медицинские перчатки. Гудьер умер, не успев воспользоваться плодами своего открытия, но зато его именем назвали одной из крупнейших шинных компаний мира. Я думаю, вы с ней хорошо знакомы. Кто родился в этот день? Кортни Кокс, американская актриса, которую весь мир знает как Монику Геллер из сериала «Друзья». Хелен Хант, актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Лучше не бывает», где сыграла вместе с Джеком Николсоном. Ну и, конечно, прекрасные деятели популярной музыки Нодди Холдер, родившийся 80 лет назад. Вокалист и гитарист британской группы Slade, одного из главных имен глэм-рока 70-х. Come on, feel the noise, Merry Christmas, everybody. Песни, которые до сих пор звучат на стадионах и рождественских вечеринках. И 80 лет назад родился Демис Руссос. Голос, который невозможно спутать ни с каким другим. Высокий, бархатный, с мистическим вибрато. Forever and ever, goodbye, my love, goodbye. И, конечно же, от сувенира к сувениру. Хиты, которые знают несколько поколений. Пусть этот день будет важным, интересным, насыщенным приятными событиями. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомят вас со статьей, в которой дается подробный анализ умных очков Ray-Ban Meta, протестированных в качестве цифрового помощника во время поездки в Париж.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот типичная ситуация. Человек стоит перед Эйфелевой башней, умные очки сканируют ее, и такой приятный голос в ухе уверенно говорит: «Высота ровно 330 метров».
3: Угу, звучит круто.
2: Да, но буквально через 5 минут тот же самый голос, ну, клянется, что высота уже 324 метра.
3: Ого, приличная такая разница.
2: Вот именно. И сегодня мы как раз подробно разбираем эту тему, опираемся на недавнюю статью BBC о тестировании умных очков от Meta с искусственным интеллектом прямо там, на улицах Парижа. Главная задача сегодня выяснить, ну, делают ли эти гаджеты поездки лучше, или они просто убивают саму магию открытий.
3: Ну, масштаб их внедрения вообще-то поражает. В 2025 году ожидается, что продадут больше 7 миллионов таких очков.
2: 7 миллионов? Ничего себе.
3: Да, идея в том, чтобы дать туристу живой перевод, навигацию, какие-то исторические факты. И все это без необходимости постоянно утыкаться в экран смартфона.
2: То есть такой идеальный компаньон. Ну, швейцарский нож для туриста, объединяющий гида, карту и переводчика прямо в ухе.
3: Именно так.
2: И на практике плюсы действительно есть. Но вот этот мгновенный аудиоперевод меню в парижском кафе или, скажем, быстрые факты о том, что Лувр строили больше 800 лет.
3: Абсолютно. Но вот возвращаясь к этой путанице с Эйфелевой башней, здесь же начинается самое интересное.
2: Да-да. Вот как ИИ, такой продвинутый, может ошибаться в базовых фактах. Они же гуглятся буквально за секунду.
3: А проблема кроется в самой механике работы. Очки не хранят в себе готовую энциклопедию фактов. Они, как бы это сказать, на лету смешивают свои обучающие данные с текущей выдачей поисковиков.
2: Ага. То есть без какой-то оценки достоверности.
3: Да, что здесь действительно увлекательно. ИИ до сих пор не умеет отличать факты от цифрового мусора. Он просто выдает самую вероятную комбинацию слов.
2: Подожди, но ведь смартфоны тоже часто выдают ошибки в поиске. В чем тогда принципиальная разница?
3: Разница в психологии нашего восприятия. Когда текст написан на экране телефона, мозг сохраняет какую-то критическую дистанцию.
2: Логично. Мы читаем и можем усомниться.
3: Да, а вот когда спокойный, розный голос шепчет информацию прямо в ухо, тут срабатывает эффект доверия к живому собеседнику. Мы предрасположены верить голосу больше, поэтому такие галлюцинации воспринимаются, ну, гораздо менее критично.
1: Продолжим рассказ о том, что умеют умные очки, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к нашей теме умных очков, которые используются как цифровой помощник во время путешествий. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с рецензией на эти очки и готовы поделиться информацией.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Слушай, получается парадокс. Мы впускаем алгоритму в свое самое личное пространство, хотя он может откровенно фантазировать. И тут напрашивается логичный переход от проблемы доверия к информации к доверию людей.
6: 100%. И окружающие тоже не доверяют человеку в таких очках. За ними даже закрепилось довольно пугающее прозвище «очки для извращенцев».
5: Да ладно? Из-за возможности скрытой съемки?
6: Да, встроенные камеры позволяют снимать вообще в любой момент.
5: Но разве это сильно отличается от обычной реальности? Сейчас на любой площади тысячи туристов и так все снимают на телефон. Почему именно очки вызывают такую реакцию?
6: Достать телефон, навести камеру – это видимый физический жест.
5: А, ну да, он легко считывается окружающими.
6: Точно, а очки убирают этот социальный барьер. Человек просто смотрит на кого-то, а запись уже идет. Плюс, если мы свяжем это с более широкой картиной, корпорация Meta может хранить голосовые запросы до года.
5: Ничего себе! То есть не слишком ли высока цена? Ради того, чтобы не выглядеть потерянным туристом с картой, приходится становиться ходячей камерой слежения.
6: Комфорт, но этот комфорт возводит, своеобразный цифровой пузырь.
5: Ага, технология берет на себя всю логистику, создается такой невидимый барьер между человеком и городом.
6: Да-да. Человек физически находится в Париже, но ментально его ведет сервер из Калифорнии.
5: Выходит, больше нет нужды блуждать по узким улочкам, искать нужный поворот или пытаться жестами объясниться с местными в булочной. Очки просто лишают путешествия спонтанности.
6: Справедливости ради, для поездок с серьезным языковым барьером, скажем, в Японию, это будет спасением.
5: Согласен. Там без перевода бывает тяжело.
6: Но в относительно знакомой среде постоянные подсказки лишают поездку доли риска. Легче не всегда значит лучше, ведь именно непредвиденные ситуации делают приключения живым.
5: Итак, что все это значит? Выходит, делегировать технике рутину – это одно, но совсем другое – отдать алгоритмам контроль над тем, как воспринимать мир.
6: Важно просто понимать, где заканчивается полезный инструмент и начинается фильтр, который полностью режиссирует твой опыт.
5: Абсолютно. И в завершение хочется оставить небольшую мысль на подумать.
6: Давай.
5: Если алгоритмы в итоге научатся идеально планировать каждый шаг и переводить каждое слово без заминок, не превратятся ли будущее путешествие в пассивный просмотр фильма от первого лица, где человек лишь зритель, а не главный герой своего приключения?
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека, и сегодня у нас понедельник. Понедельник, 15 июня. Неделя началась, а вот месяц аккуратно в самой середине. Ну и, значит, время проверить, планы на июнь еще живы или уже перекочевали в папку когда-нибудь на потом. Звезды сегодня настроены оптимистично, день обещает быть активным, но без лишней суеты. Главное не пытаться решить все вопросы мира до обеда.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вас может приятно удивить собственная выдержка. Обычно хочется действовать сразу, а вот понедельник покажет, что иногда выигрышная стратегия просто немного подождать. И посмотреть, как ситуация сама начнется складываться в вашу пользу. Тельцы. Хороший день для неожиданных находок. Возможно, речь пойдет о выгодном предложении, интересной идее или вещи, которую вы давно искали. Причем обнаружиться она может в самом неожиданном месте. Близнецы. Сегодня вокруг будет много разговоров и новостей, но одна информация окажется особенно полезной. Главное не отвлекаться на поток сообщений, в котором половина состоит из мемов и рекламы. Раки. Понедельник располагает к легким экспериментам, не глобальным. Просто попробуйте сделать что-то иначе. Иногда новый взгляд на привычные вещи экономит больше времени, чем любые советы экспертов. Львы. Сегодня день небольших побед, не обязательно громких. Иногда настоящая победа – это когда все получилось именно так, как хотелось, и никто не успел ничего усложнить. Девы, звезды предлагают вам сегодня стать исследователем. Не проверяющим, не контролирующим, а именно исследователем. Любопытство принесет больше пользы, чем стремление разложить все по полочкам. Весы. Хороший день для неожиданных знакомств и полезных контактов. Причем разговор, который начнется с пустяка, может привести к весьма интересным последствиям. Скорпионы. Сегодня полезно иногда говорить то, что думаете, только в мягкой версии. Есть шанс, наконец, прояснить ситуацию, которая давно вызывала вопросы. Стрельцы. День обещает добавить в жизнь немного приключений. Не обязательно с чемоданами и билетами. Иногда достаточно спонтанного решения после работы, чтобы вечер получился интереснее обычного. Козероги. Сегодня удачное время для практичных решений. Но не забывайте иногда смотреть дальше ближайших задач. Одна интересная возможность уже появилась на горизонте. Водолей. Понедельник может принести неожиданное вдохновение. Причем идея, которая придет сегодня, окажется гораздо интереснее, чем показалось на первый взгляд. Так что записывайте. Рыбы. Хороший день для приятных совпадений. Возможно, встретится нужный человек, появится хорошая новость или просто случится что-то, что вернет веру в удачные понедельники. В общем, такой получается этот день. Бодрый, любопытный, довольно дружелюбный. Если неделя начинается именно так, то есть все шансы, что дальше будет еще интересней. Это «Радио Мелодия». Всем отличного понедельника и прекрасного настроения на весь день.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Площадь пирамид. Известная парижская площадь пирамид находится на одной из самых длинных и знаменитых улиц французской столицы – Риволи. Названный в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. До 1932 года небольшая прямоугольная площадь также носила имя этой улицы, но была переименована в «Площадь пирамид» и снова в память о военных победах Наполеона. Сегодняшнее название напоминает парижанам и гостям французской столицы о битве у пирамид, крупном сражении конца XVIII века, в котором французская армия одержала победу над турецко-египетским войском.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сезон болезни Лайма в Латвии начался раньше срока. Далее об этом и других событиях более подробно. Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль, но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции. Доля клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии – от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился. Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот начался футбольный праздник, мундиаль, который буквально снес крышу тысячи, я думаю, миллионам любителям футбола. И вот у футбольных болельщиков есть самые разные способы поддержать свою сборную. Кто-то покупает шарф. Кто-то красит лицо в цвета национального флага. А вот 22-летний шотландец Крейг Фергюсон решил просто пройти пешком через всю Америку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, представьте себе, не пару километров до стадиона, более 5500 километров. И причем сделал это в килте. Молодой житель шотландского города Пейсли стартовал в конце февраля из Лос-Анджелеса, и вот спустя 109 дней он добрался до Бостона, где его сборная должна была сыграть свой первый матч на чемпионате мира. За это время он пересек несколько штатов, прошел через пустыни, горы, небольшие города, мегаполисы, Аризона, Колорадо, Огайо, Нью-Йорк. Все это было частью его маршрута. Но самое интересное в этой истории даже не расстояние. Крейг отправился в путь не только ради футбола. 7 лет назад отец его лучшего друга покончил с собой. Фергюсон решил использовать внимание к чемпионату мира, чтобы привлечь людей к теме мужского психического здоровья. Он хотел напомнить простую вещь. Мужчинам тоже можно говорить о своих переживаниях, просить о помощи и не скрывать свои эмоции. По словам самого Крейга, способность признаваться в трудностях – это не слабость, а настоящая сила. Параллельно он собирал деньги для шотландской благотворительной организации, которая помогает людям с психическими проблемами. Первоначально цель выглядела фантастической – 1 миллион фунтов стерлингов. Но знаете, за несколько дней до финиша произошло неожиданное событие. Крейгу лично позвонил первый министр Шотландии Джон Суини и сообщил, что правительство Шотландии выделяет на эту инициативу 400 тысяч фунтов. И вот после этого звонка сборы перевалили за миллион. Ну а финал путешествия получился просто как сцена из фильма, который, я думаю, когда-нибудь будет снят. Последнюю милю вместе с Крейгом прошли десятки шотландских болельщиков. Люди пришли в килтах, размахивали флагами, играли на волынках, встречали его как национального героя. Кстати, это уже не первый его подобный подвиг. 2 года назад Крейг пешком добрался из Глазго в Мюнхен на чемпионат Европы. Похоже, некоторые болельщики воспринимают футбольные турниры совсем не так, как остальные. Для большинства поездка на чемпионат мира начинается с покупки авиабилета, ну а для Крейга Фергюсона с выбора удобных ботинок. И судя по результату, его маршрут оказался не менее впечатляющим, чем сам чемпионат. Ведь тем более, что эта история завершилась еще одной приятной новостью. Сборная Шотландии выиграла свой первый матч турнира. Она одержала первую победу на чемпионатах мира за 38 лет, вдумайтесь. Так что иногда долгий путь действительно приводит к хорошему результату, особенно если пройти его пешком через целый континент.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: do.
1: Пробки на радио Мелодия.
2: В конце прошлой недели прошли выпускные у 12-классников и студентов. А значит, на дорогах в латвийской столице станет по утрам еще меньше машин. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла, дороги загружены на 38%, 12 существенных заторов, среди которых по обыкновению выделяются Кустово-Замгалагатве в сторону порта, там еще и ДТП, а также район перекрестка Круспилс и Гранита, Карля Ульманя перед Венебасгатве в направлении Островного моста и въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Если здесь без неожиданностей, то, возможно, для кого-то станет сюрпризом, что на отдельных улицах сегодняшнего дня и до 15 июля в Агенскалнсе, Засулауксе, Зепникалнсе и Золитуде введен временный запрет на стоянку автотранспорта в связи с работами по уборке проезжей части. Обращайте внимание на появившиеся знаки «Остановка запрещена» на четной стороне улицы Эдуарда Смилге от Маза Номитню до Слокас, на четной стороне Эбель Мужес от Валдекю до Ливцема, на четной стороне Кулдыгас от Слокас до Вилипа и на улице Мартыня как на четной, так и на нечетной стороне от Слокас до Балажу и от Балажу до Алисес. Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. Два слова о погоде. Сегодня будет не жарко, от 12 до 16 градусов и пасмурно. А во второй половине дня вероятные осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и легкого понедельника.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и вот сейчас поговорим о летнем меню. Потому что, оказывается, некоторые традиционные блюда для пикников, дачных посиделок в жару могут оказаться не лучшим выбором. Врачи советуют летом осторожнее относиться к жирной пище, особенно к шашлыкам из свинины, и также готовым салатам с майонезом из магазинов. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Летом из рациона стоит исключить шашлык из свинины. Об этом поделился врач-эндокринолог Алексей Калинчев. «Я считаю, что летом критично ограничить жирное в еде. В первую очередь минимизировать количество жирного мяса. Например, шашлыки лучше делать из курятины, а не из жирной свинины», – уточнил Калинчев. В свою очередь, врач-диетолог Наталья Лазуренко рекомендовала исключить из рациона категорию продуктов, а именно готовые салаты с майонезной заправкой. Высокие температуры ускоряют размножение бактерий. Кроме того, производитель может добавить ингредиенты, которые влияют на срок годности, что может сказаться на качестве продукта. Даже если продукт будет выглядеть свежим и не будет иметь какого-то постороннего запаха, это не будет гарантировать его безопасность. Многие патогенные микроорганизмы не меняют вкус и внешний вид блюда. Основная опасность таких продуктов летом – это риск кишечных инфекций, обезвоживание, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
1: Вообще, лето – удивительное время года. Зимой многие мечтают о солнце, природе, шашлыках. А вот когда наступает жара, организм начинает намекать, что меню тоже стоит перевести на летний режим. Врачи ведь не зря напоминают, что переварить жирный свиной шашлык в 30-градусную жару значительно сложнее, чем весной или осенью. Поэтому все чаще специалисты рекомендуют выбирать курицу, индейку или рыбу. Кстати, многие замечали это сами по себе, без всяких медицинских исследований. После легкого ужина хочется погулять, отдыхать, а вот после особенно щедрого застолья только искать ближайший гамак. Так что главный летний принцип питания звучит довольно просто. Чем свежее еда, тем лучше. Свежие овощи, зелень, фрукты, легкие салаты без тяжелых соусов. Блюда, которые не лежат часами на солнце, все это помогает организму легче переносить жару. Ну и не забываем о воде. Потому что самое популярное летнее блюдо – это все-таки не шашлык, а хорошее самочувствие.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Izpildīni Jāncīti, virpuļu ūdens dancīti!
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
2: Izpildīni Jāncīti, virpuļu ūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv
5: Jāņu tāvi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo!
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
0: Reklama na Radio Melodija. Utra na Radio Melodija. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И сейчас будет история о том, как вера в себя может оказаться крепче результатов выборов.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: В Соединенных Штатах Америки внимание пользователей интернета привлек политик с весьма знакомым именем – Барак Обама. Ну, правда, его зовут полностью «Барак Обама Шоу». После неудачного участия в выборах губернатора Калифорнии, тезка экс-президента решил не останавливаться на достигнутом и подал заявку теперь уже на участие в президентской гонке 2028 года. Сам кандидат относится к своим поражениям с завидным оптимизмом и даже сравнивает себя с Томасом Эдисоном. Почему? В репортаже Виталия Дубского.
7: Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». Первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились. Большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень. Он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году, говорится в публикации. Кампания демократа Шоу на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Он был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене. Победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шоу также пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса, 0,2% от общего числа. Однако неудача в выборах мэра и губернатора не остановили демократа. Шоу решил двигаться дальше. В своем недавнем обращении он рассказал о решении баллотироваться в президенты США, сравнив себя с изобретателем Томасом Эдисоном. Говорили, что он не потерпел неудачу 10 тысяч раз, а придумал 10 тысяч способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я все это время баллотировался в президенты. Я просто об этом не знал, отметил американец. Как передает газета, Шоу родился под именем Сесил Л. Шоу III, но в 2013 году официально сменил его, вдохновившись бывшим президентом Соединенных Штатов.
6: Вообще, американская политика иногда напоминает смесь серьезного государственного процесса и шоу талантов. Каждые выборы рождают десятки необычных кандидатов, но Барак Обама Шоу выделяется даже на этом фоне. В его настойчивости есть даже что-то симпатичное. Большинство людей после проигрыша на выборах мэра и губернатора, ну, все-таки взяли бы паузу. А здесь логика другая. Если не получилось на местном уровне, значит, пора идти сразу в президенты. Конечно, шансы на победу этого Барака Обамы сегодня выглядят довольно скромно, но история знает немало примеров, когда малоизвестные кандидаты неожиданно превращались в серьезных игроков. Впрочем, главная победа Барака Обамы Шоу заключается в другом. Ему уже удалось добиться того, чего многие политики не могут добиться годами. О нем говорят, его обсуждают, и главное, его имя запоминают с первого раза. А в политике это, как известно, тоже немало.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека, и сегодня у нас понедельник. Понедельник, 15 июня. Неделя началась, а вот месяц аккуратно в самой середине. Ну и, значит, время проверить, планы на июнь еще живы или уже перекочевали в папку когда-нибудь на потом. Звезды сегодня настроены оптимистично, день обещает быть активным, но без лишней суеты. Главное не пытаться решить все вопросы мира до обеда.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вас может приятно удивить собственная выдержка. Обычно хочется действовать сразу, а вот понедельник покажет, что иногда выигрышная стратегия просто немного подождать. И посмотреть, как ситуация сама начнется складываться в вашу пользу. Тельцы. Хороший день для неожиданных находок. Возможно, речь пойдет о выгодном предложении, интересной идее или вещи, которую вы давно искали. Причем обнаружиться она может в самом неожиданном месте. Близнецы. Сегодня вокруг будет много разговоров и новостей, но одна информация окажется особенно полезной. Главное не отвлекаться.

0: отвлекаться на поток сообщений, в котором половина состоит из мемов и рекламы. Раки, понедельник располагает к легким экспериментам, не глобальным. Просто попробуйте сделать что-то иначе. Иногда новый взгляд на привычные вещи экономит больше времени, чем любые советы экспертов. Львы, сегодня день небольших побед, не обязательно громких. Иногда настоящая победа – это когда все получилось именно так, как хотелось, и никто не успел ничего усложнить. Девы, звезды предлагают вам сегодня стать исследователем. Не проверяющим, не контролирующим, а именно исследователем. Любопытство принесет больше пользы, чем стремление разложить все по полочкам. Весы – хороший день для неожиданных знакомств и полезных контактов. Причем разговор, который начнется с пустяка, может привести к весьма интересным последствиям. Скорпионы. Сегодня полезно иногда говорить то, что думаете, только в мягкой версии. Есть шанс, наконец, прояснить ситуацию, которая давно вызывала вопросы. Стрельцы. День обещает добавить в жизнь немного приключений. Не обязательно с чемоданами и билетами. Иногда достаточно спонтанного решения после работы, чтобы вечер получился интереснее обычного. Козероги. Сегодня удачное время для практичных решений. Но не забывайте иногда смотреть дальше ближайших задач. Одна интересная возможность уже появилась на горизонте. Водолей. Понедельник может принести неожиданное вдохновение. Причем идея, которая придет сегодня, окажется гораздо интереснее, чем показалось на первый взгляд. Так что записывайте. Рыбы – хороший день для приятных совпадений. Возможно, встретится нужный человек, появится хорошая новость или просто случится что-то, что вернет веру в удачные понедельники. В общем, такой получается этот день – бодрый, любопытный, довольно дружелюбный. Если неделя начинается именно так, то есть все шансы, что дальше будет еще интересней. Это «Радио Мелодия». Всем отличного понедельника и прекрасного настроения на весь день.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утренний час пик. К водительскому счастью, эти затруднения лишь подобие тех пробок, что были весной. В данный момент на мониторе 4 балла, 18 существенных заторов, выделяются участок Лелорбес-Калнцема, а также Карля-Ульманя-Гатва в сторону центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. Густава-Земгала-Гатва в направлении порта, а также Заметанский мост и Перновоз, где перекрыта полоса. Далее. Чуть раньше обычного пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Мы ее немного расширим и расскажем о ситуации с правонарушениями и аварийностью за весь уикенд. Итак, с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошло 166 ДТП. В них пострадали 26 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 8 велосипедистов. Патрульные составили 161 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения. Пятеро попались в состояние алкогольного опьянения. Двое в легкой степени, а трое выпили прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Штраф, уголовное дело. За две машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано. И еще. В связи с работами по уборке проезжей части на некоторых участках улиц Эдуарда Смилге, Эбель-Муйжас, Кулдыгас и на Мартыня установили знаки «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Тибон, рибай, стриплоин, филе миньон. Все эти названия завораживают любителя мяса. Звучат они весьма современно, но история блюда, которое все они обозначают, стейка, началась около 50 тысяч лет назад. Согласно легенде, стейк миру открыл ничего не подозревающий безымянный жрец одного из древнеримских храмов. Готовясь совершить ритуал жертвоприношения, он прикоснулся к предназначенному для этого мясу, жарившемуся на специальной решетке, и, испачкав в мясном соке пальцы, облизнул их. Вкус настолько поразил его, что он поделился рецептом с другими. С тех пор появилось множество разновидностей стейков, а рецепт их приготовления оброс большим количеством мифов. Многие далекие от кулинарии люди считают, что все стейки готовятся одинаково. Хотя на самом деле все зависит от структуры мяса и толщины куска. Тонкие стейки должны обжариваться быстро и на сильном огне. Толстые требуют обжарки на сильном и среднем огне. Одни стейки нужно отбить, другие ни в коем случае нельзя. Еще один миф, что стейк нельзя солить до приготовления. На самом деле добавление соли, а также молотого черного перца перед попаданием стейка на гриль создает хрустящую корочку и тот самый аромат, которым славятся правильно приготовленные стейки. А вот миф о соли родился, видимо, из-за излишне старательных поваров, которые солили стейки задолго до приготовления. В этом случае соль вымывает из стейка весь сок, и он получается жестким и сухим. Кстати, чтобы стейк получился сочным, важно соблюдать еще одно правило. Переворачивать мясо в процессе жарки следует только специальными щипцами. Если же использовать вилку, то через проделанные ею отверстия стейк покинет драгоценный сок. По той же причине не стоит надрезать стейк ножом, чтобы узнать, готов ли он. Лучший способ для этого – нажать на кусок пальцем. Стейк с кровью будет мягким, средней прожарки – более твердым. А хорошо приготовленный покажется жестким и твердым. Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Число граждан Латвии, проживающих за границей, незначительно увеличилось. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по-летнему теплой погоды. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон. Небо преимущественно облачное, местами кратковременные прояснения. На большей части страны временами дождь. Во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха от 13 до 16 градусов тепла. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13, днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. В ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться. Уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: happy.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем доброе утро, друзья мои, в студии появляется Олег Пека, вы слушаете «Радио Мелодия», мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 15 июня, понедельник, новая неделя, лето уже уверенно держит свои позиции, хотя не радует нас, прям скажем, погодой. Ну, понятное дело, приближается лига у нас всегда холодная и дождливая. Открываем наш исторический календарь, и сегодня день с характером. Тут права, свобода и даже греческий тенор, все это в одной дате.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Начнем с самого весомого. 15 июня 1215 года на берегу Темзы у местечка Раннимед английский король Иоанн Безземельный подписал документ, который принято считать одним из краеугольных камней европейской демократии – Великую Хартию Вольностей – Магна Карта. Восставшие бароны, рыцари и горожане загнали короля в угол и вынудили поставить печать. Документ ограничивал королевский произвол и гарантировал подданным определенные права. Иоанн, судя по всему, подписывал, скрипя зубами и с намерением при первой же возможности отыграть все назад. Но хартия пережила его, его потомков и саму монархию в ее старом виде. 1667-й парижский врач Жан-Батист Дени провел первое в истории переливание крови человеку. Правда, перелил он кровь ягненка, медицина тогда работала с тем, что было под рукой, пациент, как ни странно, выжил. Последующие попытки оказались менее удачными, и процедуру во Франции запретили на несколько веков. К идее вернулись лишь в начале 20 века, когда открыли группы крови. Но вот начало, июнь 1667-го. Смелость, граничащая с безрассудством, это тоже часть истории науки. 15 июня 1844 года американский изобретатель Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации каучука, превращая липкий природный смолу в прочную резину путем нагревания серы. До этого каучук был практически бесполезен. На жаре плавился, на холоде трескался, а после стали возможны шины, уплотнители, непромокаемая одежда, медицинские перчатки. Гудьер умер, не успев воспользоваться плодами своего открытия, но зато его именем назвали одной из крупнейших шинных компаний мира. Я думаю, вы с ней хорошо знакомы. Кто родился в этот день? Кортни Кокс, американская актриса, которую весь мир знает как Монику Геллер из сериала «Друзья». Хелен Хант, актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Лучше не бывает», где сыграла вместе с Джеком Николсоном. Ну и, конечно, прекрасные деятели популярной музыки. Нодди Холдер, родившийся 80 лет назад. Вокалист и гитарист британской группы Slade, одного из главных имен глэм-рока 70-х. Come on, feel the noise, Merry Christmas, everybody. Песни, которые до сих пор звучат на стадионах и рождественских вечеринках. И 80 лет назад родился Демис Руссос. Голос, который невозможно спутать ни с каким другим. Высокий, бархатный, с мистическим вибрато. Forever and ever, goodbye, my love, goodbye. И, конечно же, от сувенира к сувениру. Хиты, которые знают несколько поколений. Пусть этот день будет важным, интересным, насыщенным, приятными событиями. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
6: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот сейчас будет хорошая новость для всех, кто до сих пор не расстается с бумажными книгами и продолжает спорить с владельцами планшетов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Японские ученые выяснили, что бумажные книги помогают мозгу лучше запоминать детали сюжета и быстрее связывать события между собой. Речь идет не о ностальгии, не о любви к запаху типографской краски, а о вполне измеримых особенностях работы мозга. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Чтение бумажных книг помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение с экрана. К такому выводу пришли японские ученые, обнаружив ранее неизвестные когнитивные преимущества бумажного формата. Исследователи из Токийского университета изучили, как формат чтения влияет на работу мозга. В эксперименте участвовали 25 студентов, которые читали одну часть манги либо в бумажной книге, либо на планшете. Затем участники знакомились со второй частью истории уже во время МРТ-сканирования и отвечали на вопросы по сюжету. Точность ответов оказалась одинаковой в обеих группах. Однако участникам, читавшим первую часть на планшете, требовалось больше времени, чтобы ответить на вопросы, где нужно было объединить информацию из разных частей повествования. Сканирование мозга показало, что при чтении второй части истории у любителей бумажных книг были менее активны области мозга, отвечающие за обработку языка и построение связного повествования. Это говорит о том, что мозгу требовалось меньше усилий для понимания и интеграции новой информации. По мнению авторов работы, причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную пространственную карту сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. У читателей планшетов таких подсказок нет, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для восстановления структуры повествования и поиска нужной информации в памяти.
1: Вообще, спор между бумажной книгой и электронным экраном продолжается уже много лет. Сторонники ридеров, планшетов напоминают, что в одном устройстве помещается целая библиотека. Любители бумажных книг на это отвечают, что никакой экран не заменит ощущение настоящих страниц. Ну вот теперь наука неожиданно добавила аргумент в пользу классического формата. Оказывается, когда мы читаем бумажную книгу, мозг запоминает не только сам текст, но и его расположение, как ориентиры на карте. Мы можем не осознавать этого, но часто помним, что важный эпизод находится ближе к началу книги, справа на странице, где-то в нижней части разворота. Получается своеобразная навигационная система памяти. У электронной книги таких подсказок значительно меньше. Текст прокручивается, страницы выглядят одинаково, и мозгу приходится тратить больше ресурсов, чтобы восстановить структуру повествования. Конечно, это не означает, что нужно отказаться от электронных устройств. Они удобны, компактны, позволяют читать где угодно. Но если впереди сложная книга, ваш учебный материал, а может быть даже и детектив с десятками персонажей, возможно, старый добрый бумажный том все еще способен дать небольшое преимущество.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот сейчас мы отправимся с вами на необычную выставку, где посетителям предлагают не только посмотреть на динозавра, но и понюхать его мир.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: В знаменитом Филдовском музее естественной истории в Чикаго несколько лет назад решили, что для полного погружения в эпоху тираннозавра одних скелетов недостаточно. Поэтому ученые и дизайнеры задумались, а чем пахнуло бы рядом с хищником, который жил 66 миллионов лет назад? Ответ получился довольно неожиданным, и подробности в репортаже Виталия Дубского.
8: В 2018 году в Филдовском музее естественной истории Чикаго открылась выставка, посвященная 4-метровой окаменелости динозавра под названием «Сью». Организаторы выставки хотели максимально перенести гостей музея в эпоху динозавров. Они решили воссоздать дыхание хищника, а также ароматы, которые его окружали. О необычной выставке, которая действует на обоняние посетителей, рассказывает Popular Science. Обычно тираннозавр заглатывал свою жертву целиком, но часто в широко расставленных зубах застревали кусочки мяса. В поисках запаха гниющего мяса кураторы музея перебрали разные варианты, пока не остановились на синтетическом запахе разлагающегося трупа, который применяется при обучении поисковых собак. Чтобы не шокировать посетителей, организаторы выставки немного приглушили отвратительный запах. Они также разработали 3 аромата, которые могли встречаться в лесу, где охотилась Сью. 66 миллионов лет назад цветковые растения почти вытеснили все остальные. Для воссоздания запаха леса команда использовала аромат корня имбиря, тюльпанового тополя и кипариса. Ароматные экспонаты встречаются также в детском музее Индианаполиса, где посетителям предлагается выбрать один из 3 контейнеров и решить, какой бы из них мог съесть тираннозавр. Плотоядный хищник явно не выбрал бы на обед магнолию и хвою, а по запаху от навоза утконосого динозавра точно попытался бы найти его хозяина. Для воссоздания этого запаха команда использовала слоновий навоз, поскольку слон, как и вымерший динозавр, крупное травоядное животное. Организаторы отмечают, что запахи неизменно вызывают восторг и удивление у детей и их родителей.
7: Вообще, музеи всегда стараются сделать историю более живой. Где-то добавляют звук, где-то интерактивные экраны, а вот в Чикаго решили задействовать обоняние. Логика проста. Если тираннозавр только что пообедал, значит, между огромными зубами застряли куски мяса, значит, рядом с таким существом, в общем, запах был далек от аромата весеннего луга. Примечательно, что современная наука уже способна восстановить не только внешний вид давно исчезнувшего мира, но даже его запахи. Хотя, если честно, есть подозрение, что большинство посетителей предпочли бы запомнить аромат древесного леса, а не дыхание тираннозавра после обеда. Хотя именно такие детали, мне кажется, помогают представить, что динозавры были ведь не музейными экспонатами, а вполне реальными существами, которые когда-то ходили, бродили по нашей планете, наводя ужас на всех остальных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, как обычно, вот завершим наше утреннее общение с вами киноновостями. Тут любопытные новости. Стивена Спилберга попросили выбрать любимый фильм Кристофера Нолана, его коллеги, ну и, можно сказать, конкурента режиссера. И стали известны подробности о продолжении «Лило и Стича». Это будет еще один игровой фильм Диснея.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, давайте начнем со Спилберга, режиссер «Челюсти» и «Списка Шиндлера». В интервью рассказал, какой из фильмов Кристофера Нолана нравится ему больше всего. Оказалось, что это «Помни», одна из первых, по-моему, вообще работ Кристофера Нолана по рассказам его брата Джонатана. В том же интервью, посвященном новому фильму Спилберга «День разоблачения» об НЛО, об этом же спросили и исполнительницу главной роли Эмили Блант. Она как-то вот почесала в затылке и сказала, что не может назвать Оппенгеймера из-за предвзятости, потому что она снималась в этом фильме Нолана. И вместо этого выбрала «Темного рыцаря». Ну, а я напомню, кстати, «Помни» — это в самом деле один из моих самых любимых фильмов Нолана, потому что я познакомился с этим режиссером на этой картине, и там главный герой страдает от антероградной амнезии, то есть это нарушение памяти, при котором человек не может запоминать новые события. Весь фильм разворачивается не в хронологическом порядке, а просто в обратном, и это сносит крышу. От конца к началу, иногда перемежаясь флешбеками, и вот тогда вы просто понимаете, с чего все это началось, и это завершает фильм. Это совершенно сумасшедшая из задумки и идеи картины, которая сразу же мне как-то выделила Кристофера Нолана среди других режиссеров. Ну и теперь вторая новость. Дисней уже определилась с режиссером продолжения игрового фильма «Лило и Стич». Постановкой сиквела займется Крис Сандерс. Это один из создателей оригинального анимационного фильма. И самое интересное, что он же озвучивал Стича во всех основных версиях франшизы. Сюжет новой картины пока не раскрывается, но это будет новый фильм, который расскажет совершенно оригинальную историю. Она не связана напрямую с предыдущими продолжениями франшизы. А я напомню, что игровой «Лило и Стич» вышел в 2025 году. Это был один из крупнейших хитов Диснея последних лет. Картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате. 423 миллиона только пришлись на Северную Америку. Успех фильма связывают как с семейной аудиторией, так и с поколением зрителей, которые выросли на оригинальном мультике. Ну, а я напомню, что история-то изначально была девочки Лило, которая подружилась с необычным существом по имени Стич, а это генетически созданный инопланетянин, который был задуман как разрушительное оружие. Мультик был очень милый, фильм, кстати, игровой не подкачал, так что будем ждать продолжения с интересом. Ну и я надеюсь, вы тоже будете ждать продолжения нашего разговора. После 16 часов вернусь в студию, буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Прохладное пасмурное утро переходит в такой же пасмурный день. Более того, после обеда ожидаются осадки. В остальном по трафику все нормально. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась пятерка и 23 существенных затора. В первую очередь на Карле Ульманя-Гатве на въезде в город со стороны Гелговского шоссе А8 и Бауского А7. В районе перекрестка Круспилс и Гранита на Густава Земгала-Гатве в направлении порта, а также на Заметанском мосту и улице Перновас, где перекрыта полоса. За минувшие полчаса трафик стал легче, затруднений меньше, пробки покороче. Движение уже вернулось в диапазон от 3 до 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Отметим, что воскресенье по аварийности и правонарушениям выдалось относительно спокойным. 35 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе велосипедист. Патрульные составили 52 протокола, 15 из них за превышение скорости, и задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени, двое приняли на грудь прилично, сели за руль. За что были оштрафованы, на них заведены уголовные дела. За одну машину придется выплатить ее компенсационную стоимость, у другого авто и вовсе конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня, будьте внимательны и ничего не нарушайте.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки, одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени становятся

0: сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что наперерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 150 один гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: В мире было и есть немало отважных путешественников, которых можно смело назвать искателями приключений. Но почти всем им далеко до американца Стивена Фоссета. Этот мультимиллионер страдал просто невероятной жаждой к путешествиям и приключениям. На его счету 116 рекордов, установленных на воздушных шарах, самолетах, парусных яхтах, планерах и дирижаблях. Почти половина из них остаются непревзойденными. Все свои заработанные деньги Стивен Фоссет тратил на реализацию своих экстремальных устремлений. Он поднимался на высочайшие вершины мира, дважды был на Эвересте, с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, но главной страстью Фоссета были воздухоплавание и авиация. В своем стремлении подчинить себе небо он в одиночку совершил кругосветку на воздушном шаре, установил рекорд кругосветного полета на самолете без посадки и дозаправки и перелетел над Андами на рекордной высоте 15 400 метров. Конечно, во время этих рискованных путешествий Стивен не раз попадал в ситуации, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но ему удивительно везло. Кто бы еще выжил, падая в бушующее море на пробитом молнией воздушном шаре с высоты почти 9 километров? В других путешествиях при вынужденной посадке воздушного шара он побывал в России и в Бразилии. Но каждый раз, едва ступив на твердую землю, искатель приключений немедленно начинал планировать следующее путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе 3-го этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона 4-го этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. 3 пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже 2 товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик.
0: Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в четырех авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maksima.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билеты.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестур Склендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тибон, рибай, стриплоин, филе миньон. Все эти названия завораживают любителя мяса. Звучат они весьма современно, но история блюда, которое все они обозначают, стейка, началась около 50 тысяч лет назад. Согласно легенде, стейк миру открыл ничего не подозревающий безымянный жрец одного из древнеримских храмов. Готовясь совершить ритуал жертвоприношения, он прикоснулся к предназначенному для этого мясу, жарившемуся на специальной решетке, и, испачкав в мясном соке пальцы, облизнул их. Вкус настолько поразил его, что он поделился рецептом с другими. С тех пор появилось множество разновидностей стейков, а рецепт их приготовления оброс большим количеством мифов. Многие далекие от кулинарии люди считают, что все стейки готовятся одинаково. Хотя на самом деле все зависит от структуры мяса и толщины куска. Тонкие стейки должны обжариваться быстро и на сильном огне. Толстые требуют обжарки на сильном и среднем огне. Одни стейки нужно отбить, другие ни в коем случае нельзя. Еще один миф, что стейк нельзя солить до приготовления. На самом деле добавление соли, а также молотого черного перца перед попаданием стейка на гриль, создает хрустящую корочку и тот самый аромат, которым славятся правильно приготовленные стейки. А вот миф о соли родился, видимо, из-за излишне старательных поваров, которые солили стейки задолго до приготовления. В этом случае соль вымывает из стейка весь сок, и он получается жестким и сухим. Кстати, чтобы стейк получился сочным, важно соблюдать еще одно правило. Переворачивать мясо в процессе жарки следует только специальными щипцами. Если же использовать вилку, то через проделанные ею отверстия стейк покинет драгоценный сок. По той же причине не стоит надрезать стейк ножом, чтобы узнать, готов ли он. Лучший способ для этого – нажать на кусок пальцем. Стейк с кровью будет мягким, средней прожарки – более твердым. А хорошо приготовленный покажется жестким и твердым.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределы. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю.
1: Алуэта, алуэта,
0: веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидад Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 150 один гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты, Билеты Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2,5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. В понедельник утром из 9-этажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе 3-го этажа 9-этажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона 4-го этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происходила. Происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Испытатель водных горок.
2: Проектная работа, конечно, не приносит той стабильности, что дает постоянная. Зато делает жизнь интереснее. Особенно, если это работа испытателя водных горок. В 2013 году такую вакансию опубликовала британская компания First Choice. Наша компания предлагает вакансию, для которой фраза «ходить на работу» теряет весь свой негативный смысл, говорилось в описании. Необычному сотруднику предстояло отправиться в мировое турне по крупным аквапаркам. При этом все, что нужно было делать, это тестировать различные горки и писать о них отзывы в Twitter и Facebook, а по результатам испытаний выбрать лучшую. Компания получила более 2000 откликов на вакансию, а посчастливилась в результате 22-летнему студенту из Англии Себу Смиту. По словам представителей компании, их впечатлили его энтузиазм и навыки. Смит заключил с компанией контракт на полгода, по условиям которого ему была назначена зарплата около 30 тысяч долларов. Все расходы, связанные с проживанием, питанием и перелетами, оплачивала компания. А по окончании контракта сотрудник получал оплачиваемый 7-дневный отдых на двоих в одной из посещенных за время работы стран. К слову, Сэп Смит стал уже вторым испытателем водных горок в компании First Choice. Предыдущий тестировщик, 33-летний Томми Линч из Ливерпуля, продержался в этой должности 4 года, но все же сменил работу, видимо, посчитав, что протирать плавки на водных горках уже как-то не солидно.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году в Латвии выросла доля теневой экономики. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%. Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе Курзем и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: my way.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Рига, добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, начинаем? Начинаем наше трехчасовое общение с удивительными и невероятными новостями со всего мира. И давайте начнем. Вот прямо зайду с козырей. Вот мир моды давно уже привык нас удивлять. Тут вам крокодиловая кожа, кожа питона, страуса, ската. Но на этой неделе Париж решил это все мелковато и выставил на аукцион сумку из кожи тираннозавра. Нет, вы не ослышались, это было действительно так.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Аукционный дом Джиквелла в парижском отеле «Дрюон» выставил лот, который сам же назвал беспрецедентным объектом в истории люкса. Сумка ручной работы. Стартовая цена 100 тысяч евро, оценочная стоимость от 300 до 500 тысяч. История материала такая. 25 лет назад в американском штате Монтана нашли бедренную кость тираннозавра Рекса. Внутри обнаружили остатки коллагена, органического вещества, которое, вопреки всем ожиданиям, частично сохранилось за миллионы лет. Ученые взяли эти остатки, дали клеточной этой культуре соответствующие биологические инструкции и, представьте себе, вырастили в лаборатории материал, который теперь уже производители называют кожей тирекса. Весной сумочку эту показали в Амстердаме, а вот затем привезли в Париж на торги. Тем не менее, она не нашла покупателя. Ставки дошли до 150 тысяч и остановились, до нижней оценочной планки не дотянули вдвое. Но вот самое интересное начинается, когда слово берут ученые. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины, кстати, одна из ведущих мировых специалистов по мягким тканям динозавров, объясняет ситуацию сдержанно, но вполне ясно. Коллаген, говорит она, это молекула, которая встречается у большинства животных. У тираннозавра, у крокодила, у курицы, да что там далеко ходить, у нас с вами. Сам по себе коллаген не делает материал кожи именно тирекса. Кожа ведь это выдубленная шкура. А шкуры животного, вымершего 66 миллионов лет назад, у науки нет и быть не может. То есть перед нами, строго говоря, лабораторный материал на основе молекулярных данных из ископаемой кости. Конечно, это научное достижение. Разумеется, это очень интересно. Но называть это кожей тираннозавра примерно как сказать, что блюдо приготовлено по рецепту Цезаря, потому что в нем есть оливковое масло, а Цезарь тоже употреблял оливковое масло. Ну, в общем, что любопытно, сумка все-таки и не продалась. Почему? Я думаю, может быть, потому что за 300 тысяч евро покупатель все-таки хочет полной уверенности в том, что именно он покупает. А вот тут возникают вопросы. Может быть, потому что мир люкса при всей своей любви к историям предпочитает истории проверяемые. А может, просто потому, что сумка из кожи тираннозавра – это концепция, которая прекрасно звучит в пресс-релизе, а вот в жизни непонятно, с чем ее носить. Организаторы, впрочем, не унывают, говорят, будут искать покупателей дальше. Индустрия моды давно ищет альтернативу животной коже и по этическим, и по экологическим соображениям. Лабораторные материалы, грибковая кожа, растительные альтернативы – все это реально, все это развивается. Но кожа тираннозавра, ох, это уже маркетинг поверх науки. Красивая обертка вокруг чего-то настоящего, но значительно более скромного. Тираннозавр, если бы мог это узнать, я думаю, был бы польщен и, может быть, озадачен.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот сейчас будет хорошая новость для всех, кто до сих пор не расстается с бумажными книгами и продолжает спорить с владельцами планшетов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Японские ученые выяснили, что бумажные книги помогают мозгу лучше запоминать детали сюжета и быстрее связывать события между собой. Речь идет не о ностальгии, не о любви к запаху типографской краски, а о вполне измеримых особенностях работы мозга. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Чтение бумажных книг помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение с экрана. К такому выводу пришли японские ученые, обнаружив ранее неизвестные когнитивные преимущества бумажного формата. Исследователи из Токийского университета изучили, как формат чтения влияет на работу мозга. В эксперименте участвовали 25 студентов, которые читали одну часть манги либо в бумажной книге, либо на планшете. Затем участники знакомились со второй частью истории уже во время МРТ-сканирования и отвечали на вопросы по сюжету. Точность ответов оказалась одинаковой в обеих группах, однако участникам, читавшим первую часть на планшете, требовалось больше времени, чтобы ответить на вопросы, где нужно было объединить информацию из разных частей повествования. Сканирование мозга показало, что при чтении второй части истории у любителей бумажных книг были менее активны области мозга, отвечающие за обработку языка и построение связного повествования. Это говорит о том, что мозгу требовалось меньше усилий для понимания и интеграции новой информации. По мнению авторов работы, причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную пространственную карту сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. У читателей планшетов таких подсказок нет, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для восстановления структуры повествования и поиска нужной информации в памяти.
1: Вообще, спор между бумажной книгой и электронным экраном продолжается уже много лет. Сторонники ридеров, планшетов напоминают, что в одном устройстве помещается целая библиотека. Любители бумажных книг на это отвечают, что никакой экран не заменит ощущение настоящих страниц. Ну вот теперь наука неожиданно добавила аргумент в пользу классического формата. Оказывается, когда мы читаем бумажную книгу, мозг запоминает не только сам текст, но и его расположение, как ориентиры на карте. Мы можем не осознавать этого, но часто помним, что важный эпизод находится ближе к началу книги, справа на странице, где-то в нижней части разворота. Получается своеобразная навигационная система памяти. У электронной книги таких подсказок значительно меньше. Текст прокручивается, страницы выглядят одинаково, и мозгу приходится тратить больше ресурсов, чтобы восстановить структуру повествования. Конечно, это не означает, что нужно отказаться от электронных устройств. Они удобны, компактны, позволяют читать где угодно. Но если впереди сложная книга, ваш учебный материал, а может быть даже и детектив с десятками персонажей, возможно, старый добрый бумажный том все еще способен дать небольшое преимущество.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jānis, ir kļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
1: Izpildīni Jānis, ir kļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И сейчас будет история о том, как вера в себя может оказаться крепче результатов выборов.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
3: В Соединенных Штатах Америки внимание пользователей интернета привлек политик с весьма знакомым именем – Барак Обама. Ну, правда, его зовут полностью «Барак Обама Шоу». После неудачного участия в выборах губернатора Калифорнии, тезка экс-президента решил не останавливаться на достигнутом и подал заявку теперь уже на участие в президентской гонке 2028 года. Сам кандидат относится к своим поражениям с завидным оптимизмом и даже сравнивает себя с Томасом Эдисоном. Почему? В репортаже Виталия Дубского.
4: Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились. Большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень. Он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году, говорится в публикации. Кампания демократа Шоу на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Он был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене. Победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шоу также пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса, 0,2% от общего числа. Однако неудачи в выборах мэра и губернатора не остановили демократа. Шоу решил двигаться дальше. В своем недавнем обращении он рассказал о решении баллотироваться в президенты США, сравнив себя с изобретателем Томасом Эдисоном. Говорили, что он не потерпел неудачу 10 тысяч раз, а придумал 10 тысяч способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я все это время баллотировался в президенты. Я просто об этом не знал, отметил американец. Как передает газета, Шоу родился под именем Сесил Л. Шоу III, но в 2013 году официально сменил его, вдохновившись бывшим президентом Соединенных Штатов.
3: Вообще, американская политика иногда напоминает смесь серьезного государственного процесса и шоу талантов. Каждые выборы рождают десятки необычных кандидатов, но Барак Обама Шоу выделяется даже на этом фоне. В его настойчивости есть даже что-то симпатичное. Большинство людей после проигрыша на выборах мэра и губернатора, ну, все-таки взяли бы паузу. А здесь логика другая. Если не получилось на местном уровне, значит, пора идти сразу в президенты. Конечно, шансы на победу этого Барака Обамы сегодня выглядят довольно скромно, но история знает немало примеров, когда малоизвестные кандидаты неожиданно превращались в серьезных игроков. Впрочем, главная победа Барака Обамы Шоу заключается в другом. Ему уже удалось добиться того, чего многие политики не могут добиться годами. О нем говорят, его обсуждают, и главное, его имя запоминают с первого раза. А в политике это, как известно, тоже немало.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот кажется, если вы знамениты, то люди обсуждают не только ваши песни, фильмы, спортивные достижения, но и даже список гостей на вашу свадьбу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В центре новой дискуссии оказались певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси. Хотя сама пара еще официально не объявила дату свадьбы, в западных СМИ активно обсуждают одно любопытное правило, которое якобы планируют ввести будущие молодожены. Называется это правило довольно просто – «no ring, no bring». Ну, если свободно так перевести, нет обручального кольца, нет права привести с собой спутника. То есть на свадьбу смогут прийти только супруги и официально помолвленные пары. А вот просто бойфренды, девушки, новые возлюбленные, случайные спутники – все они остаются за пределами списка приглашенных. И вот тут интернет немедленно разделился на два лагеря. Одни считают, что это совершенно разумно. Все-таки свадьба – праздник для близких людей, а не возможность привести человека, которого молодожены видят впервые. Тем более, когда речь идет о свадьбе одной из самых известных певиц мира, где любой лишний гость автоматически становится объектом внимания прессы и фотографов. А вот другие возражают, а что если люди живут вместе 10 лет, но просто не хотят официально оформлять отношения? Получается, что они окажутся в менее выгодном положении, чем пара, которая только что познакомилась, уже успела обменяться кольцами. К обсуждению даже припомнили свадьбу Пиппы Миддлтон, сестры принцессы Уэльской Кейт. Дело в том, что на ее свадьбе в 2017 году действовало похожее правило. И вот тогда Меган Маркл не присутствовала на церемонии, а появилась только на вечернем приеме, потому что еще не была официальной женой принца Гарри. В общем, забавная история. Официального подтверждения правила пока нет, но споры уже идут вовсю. Честно говоря, ситуация ведь знакома многим. Наверняка у каждого найдется история о такой свадьбе, где кто-то обиделся из-за рассадки гостей, кто-то из-за музыки, а кто-то потому, что его спутника не включили в приглашение. Специалисты по этикету напоминают, свадьба – это все-таки праздник жениха и невесты. Именно они вправе решать, кого хотят видеть рядом в этот день. Ну а если приглашение пришло только на одного человека? Ну, возможно, это шанс познакомиться с новыми людьми, а не повод для семейного кризиса. Хотя, зная масштабы популярности Тейлор Свифт, можно предположить, что список тех, кто хочет попасть на эту свадьбу, будет значительно длиннее списка приглашенных.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Понедельник пролетает быстро, в хлопотах, работах и заботах приближается вечер. Вместе с этим в городе уплотняется движение, уже стартовал час пик. Днем трафик долго держался в диапазоне от 3 до 4 баллов, после 15 часов на мониторе появилась твердая четверка. Перед самым выпуском автомонитора трафик прибавил еще, и 5 баллов нарисовались как здрасте. Эпопея с дорожно-ремонтными работами в городе продолжается, ну а где-то стало полегче. Например, на Деглова и на въезде на Вантовый мост со стороны улицы Вальдемара, где была перекрыта одна полоса. В данный момент ограничение снято, движение восстановлено. Видны проблемы на съездах и подъездах к мосту Славу, в частности, со стороны улицы Ладгалес. Собираются вечерние пробки на улице Круспилс, причем в обоих направлениях перед перекрестком с Гранита. А самые большие сложности на Карле Ульмане перед две Небосгатовой, как со стороны Островного моста, так и по направлению в центр, где в заторе можно оставить от 10 минут. А еще дольше, минут на 15, можно задержаться на булыжной части Венебосгатве в сторону Зепникалса. Ну, в общем, пока ничего необычного. Если на вашем пути встретится неожиданный затор, ДТП, стоящее на проезжей части авто и так далее, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и беспроблемного движения.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Площадь пирамид. Известная парижская площадь пирамид находится на одной из самых длинных и знаменитых улиц французской столицы – Риволи, названной в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. До 1932 года небольшая прямоугольная площадь также носила имя этой улицы, но была переименована в «Площадь пирамид» и снова в память о военных победах Наполеона. Сегодняшнее название напоминает парижанам и гостям французской столицы о битве у пирамид, крупном сражении конца XVIII века, в котором французская армия одержала победу над турецко-египетским войском. В наши же дни площадь пирамид ассоциируется у большинства горожан и туристов в первую очередь не с Наполеоном, а с другим историческим персонажем – национальной героиней Франции, орлеанской девой Жанной д'Арк. В 1874 году скульптором Фермье на площади была установлена позолоченная конная статуя Жанны д'Арк, по преданию раненый здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Сегодня эта статуя является одним из символов французской столицы, а также главной достопримечательностью улицы Риволи, ежедневно собирающей на площади пирамид тысячи туристов со всего мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер приостановил крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ИКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля. Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот знаете, чемпионат мира по футболу обычно знакомит гостей со стадионами, звездами, атмосферой турнира. Но на нынешнем мундиале происходит нечто неожиданное. Тысячи иностранных болельщиков открывают для себя совсем другую Америку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По прогнозам экономистов, на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику приехали более миллиона зарубежных гостей. Если раньше многие представляли Америку по фильмам, сериалам, новостям, то теперь увидели ее своими глазами. Особенно активно впечатлениями делятся европейские болельщики. Настоящей интернет-звездой последних дней стал немецкий футбольный фанат, который отправился в автомобильное путешествие по южным штатам США. Репортажи его собирают просто сотни тысяч просмотров. Судя по его публикациям, больше всего его удивляют не стадионы, а обычная американская повседневность. Например, он назвал сеть быстрого питания Taco Bell «Святой землей». После ночного визита в круглосуточное Waffle House поставил оценку 10 из 10. Отдельный восторг вызвала сеть автозаправок «Bucky's». Увидев огромный магазин при заправке, турист написал: «Подождите, это что, обычная заправка?» Не меньше удивления у иностранцев вызывают размеры порций. Британские гости признаются, что многое слышали про американскую еду, но не ожидали, что даже быстрый перекус окажется настолько сытным. А японский турист стал героем соцсетей после рассказа о блюде «Biscuits and Gravy». Это американские булочки с густым сливочным соусом. Сначала он решил, что повар что-то в этом блюде испортил. Но уже после первой ложки публично извинился перед всей кулинарной традицией американского юга и назвал это блюдо великолепным. Но все-таки больше всего гостей удивляет не еда. Многие рассказывают о помощи совершенно незнакомых людей. Кто-то не смог вызвать такси до стадиона, и администратор гостиницы подвез его на своей машине. Где-то владельцы кафе бесплатно угощали приехавших футбольных болельщиков обедом. А в другом из городков пожарные даже устроили иностранцам экскурсию по своей части и подарили сувениры. Любопытно, что многие туристы признаются, они ожидали увидеть только Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, а вместо этого оказались в небольших городках, где жизнь выглядит совершенно иначе. И, возможно, именно это стало главным открытием чемпионата мира. Пока футболисты борются за кубок, болельщики открывают для себя не только новую страну, но и простую истину. Иногда самые яркие впечатления оставляют не достопримечательности, а случайная поездка, неожиданная доброта незнакомцев и завтрак, который сначала кажется странным, а потом становится любимым воспоминанием о путешествии. Так что этот чемпионат мира уже подарил гостям не только футбольные эмоции, но и новый взгляд на Америку. И, похоже, многие увезут домой не только фотографии со стадионов, но и те истории, которые потом будут рассказывать своим, может быть, даже детям еще много-много лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем внимательно следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. От 6 до 7 баллов на мониторе, но это в пределах нормы для этого времени вечернего часа пик. Основные трудности на Карле Урмане в обоих направлениях, а также на Венебасгатве в сторону Зепникалса. Уплотнилось движение в центре города. ДТП произошло на круге Славу. В районе этого моста сложно на съездах-подъездах на улице Латгалес и особенно на Лубанес. А также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И в обоих направлениях тормозит Густава Земгала Гатва. Сегодня понедельник, можем подвести итог предыдущей недели с точки зрения аварийности. Напомню, в первую июньскую неделю в среднем за сутки в рабочую пятидневку происходило 92 аварии. На минувшей неделе этот показатель снизился. Всего за 5 дней произошло 391 ДТП, в среднем 78 за сутки. Тоже много, но все познается в сравнении. В этих дорожных инцидентах пострадали 48 человек, в том числе 12 пешеходов, 14 велосипедистов и 4 на электрогаджетах. Настоятельно рекомендуем всем оставаться предельно внимательными и самим ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу. Кузам остана зепрецы на лыгу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и вот сейчас поговорим о летнем меню. Потому что, оказывается, некоторые традиционные блюда для пикников, дачных посиделок в жару могут оказаться не лучшим выбором. Врачи советуют летом осторожнее относиться к жирной пище, особенно к шашлыкам из свинины, и также готовым салатам с майонезом из магазинов. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Летом из рациона стоит исключить шашлык из свинины. Об этом поделился врач-эндокринолог Алексей Калинчев. «Я считаю, что летом критично ограничить жирное в еде. В первую очередь минимизировать количество жирного мяса. Например, шашлыки лучше делать из курятины, а не из жирной свинины», – уточнил Калинчев. В свою очередь, врач-диетолог Наталья Лазуренко рекомендовала исключить из рациона категорию продуктов, а именно готовые салаты с майонезной заправкой. Высокие температуры ускоряют размножение бактерий. Кроме того, производитель может добавить ингредиенты, которые влияют на срок годности, что может сказаться на качестве продукта. Даже если продукт будет выглядеть свежим и не будет иметь какого-то постороннего запаха, это не будет гарантировать его безопасность. Многие патогенные микроорганизмы не меняют вкус и внешний вид блюда. Основная опасность таких продуктов летом – это риск кишечных инфекций, обезвоживание, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
1: Вообще, лето – удивительное время года. Зимой многие мечтают о солнце, природе, шашлыках. А вот когда наступает жара, организм начинает намекать, что меню тоже стоит перевести на летний режим. Врачи ведь не зря напоминают, что переварить жирный свиной шашлык в 30-градусную жару значительно сложнее, чем весной или осенью. Поэтому все чаще специалисты рекомендуют выбирать курицу, индейку или рыбу. Кстати, многие замечали это сами по себе, без всяких медицинских исследований. После легкого ужина хочется погулять, отдыхать, а вот после особенно щедрого застолья только искать ближайший гамак. Так что главный летний принцип питания звучит довольно просто. Чем свежее еда, тем лучше. Свежие овощи, зелень, фрукты, легкие салаты без тяжелых соусов. Блюда, которые не лежат часами на солнце, все это помогает организму легче переносить жару. Ну и не забываем о воде. Потому что самое популярное летнее блюдо – это все-таки не шашлык, а хорошее самочувствие.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Izpeldini jāncīti, virpu ļūdens dancīti!
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
2: Izpeldini jāncīti, virpu ļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот сейчас мы отправимся с вами на необычную выставку, где посетителям предлагают не только посмотреть на динозавра, но и понюхать его мир.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
8: В знаменитом Филдовском музее естественной истории в Чикаго несколько лет назад решили, что для полного погружения в эпоху тираннозавра одних скелетов недостаточно. Поэтому ученые и дизайнеры задумались, а чем пахнуло бы рядом с хищником, который жил 66 миллионов лет назад. Ответ получился довольно неожиданным, и подробности в репортаже Виталия Дубского.
9: В 2018 году в Филдовском музее естественной истории Чикаго открылась выставка, посвященная четырехметровой окаменелости динозавра под названием Сью. Организаторы выставки хотели максимально перенести гостей музея в эпоху динозавров. Они решили воссоздать дыхание хищника, а также ароматы, которые его окружали. О необычной выставке, которая действует на обоняние посетителей, рассказывает Popular Science. Обычно тираннозавр заглатывал свою жертву целиком, но часто в широко расставленных зубах застревали кусочки мяса. В поисках запаха гниющего мяса кураторы музея перебрали разные варианты, пока не остановились на синтетическом запахе разлагающегося трупа, который применяется при обучении поисковых собак. Чтобы не шокировать посетителей, организаторы выставки немного приглушили отвратительный запах. Они также разработали три аромата, которые могли встречаться в лесу, где охотилась Сью. 66 миллионов лет назад цветковые растения почти вытеснили все остальные. Для воссоздания запаха леса команда использовала аромат корня имбиря, тюльпанового тополя и кипариса. Ароматные экспонаты встречаются также в детском музее Индианаполиса, где посетителям предлагается выбрать один из трех контейнеров и решить, какой бы из них мог съесть тираннозавр. Плотоядный хищник явно не выбрал бы на обед магнолию и хвою, а по запаху от навоза утконосого динозавра точно попытался бы найти его хозяина. Для воссоздания этого запаха команда использовала слоновий навоз, поскольку слон, как и вымерший динозавр, крупное травоядное животное. Организаторы отмечают, что запахи неизменно вызывают восторг и удивление у детей и их родителей.
8: Вообще, музеи всегда стараются сделать историю более живой. Где-то добавляют звук, где-то интерактивные экраны, а вот в Чикаго решили задействовать обоняние. Логика проста. Если тираннозавр только что пообедал, значит, между огромными зубами застряли куски мяса, значит, рядом с таким существом, в общем, запах был далек от аромата весеннего луга. Примечательно, что современная наука уже способна восстановить не только внешний вид давно исчезнувшего мира, но даже его запахи. Хотя, если честно, есть подозрение, что большинство посетителей предпочли бы запомнить аромат древесного леса, а не дыхание тираннозавра после обеда. Хотя именно такие детали, мне кажется, помогают представить, что динозавры были ведь не музейными экспонатами, а вполне реальными существами, которые когда-то ходили, бродили по нашей планете, наводя ужас на всех остальных.
10: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сегодня у меня для вас история из Южной Кореи. Про шопинг, про дофамин и про то, как молодые люди научились получать удовольствие от покупки вещей, не покупая вещей. Звучит как буддийская притча, но это просто приложение на телефоне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Значит так. Южная Корея – одна из самых цифровых стран мира. Онлайн-торговля там развита так, что люди заказывают продукты с доставкой за час и не считают чем-то это особенным. И вот на этом фоне среди молодежи распространяется странная новая привычка – пользоваться так называемыми дофаминовыми сайтами. Что это такое, объясню сейчас. Это такие фальшивые интернет-магазины. Настоящие по виду. Там есть сотни товаров, подробные описания, отзывы покупателей, фильтры, акции, корзина. Вы выбираете товары, добавляете их в корзину, вводите адрес доставки, нажимаете «Заказать». И дальше начинается самое интересное. Приложение показывает, как курьер принял заказ, как он едет к вам. Можно отслеживать маршрут на карте в реальном времени. Ждать, предвкушать. А в конце концов ничего не приходит. Но самое главное, и со счета не списывается ни цента. Пользователи говорят, ощущения почти неотличимы от настоящей покупки. Тот же азарт выбора, то же предвкушение, тот же небольшой выброс дофамина. Мозг получает все то, что хотел, минус финансовые последствия. Для корейской молодежи, живущей в условиях высокой стоимости жизни, постоянного давления рекламы, это стало своего рода жизненным хаком. Хочется купить? Заходишь в дофаминовый сайт, покупаешь, как бы в кавычках, и успокаиваешься, а денежки остаются на счету. Кстати, вот на Западе такая идея, судя по комментариям в интернете, особенного энтузиазма не вызвала. Люди пишут, а зачем тратить время на ненастоящий шопинг? Все это как-то звучит скучно или странно. Психологи, впрочем, смотрят на эту ситуацию осторожно. Да, говорят они, деньги не тратятся, это, конечно, экономия, но поведенческий паттерн, тот самый цикл желания, выбора, предвкушения и удовлетворения, он ведь никуда не девается. Человек тренирует зависимость просто без финансовых потерь. Что лучше, привыкать к ненастоящему шопингу или просто поменьше смотреть рекламу? Это вопрос открытый. Но меня, признаться, в этой истории занимает другое. Сам факт того, что такие сайты появились и нашли аудиторию – это довольно точный диагноз эпохи. Мы ведь давно уже покупаем не вещи, мы покупаем ощущение покупки. Это ритуал. Клик, корзина, ваш заказ принят, а товар становится почти побочным эффектом. Корейские разработчики просто убрали этот побочный эффект и оставили чистый ритуал. Как выяснилось, многим этого достаточно. Все это, конечно, или слишком умно, или немного печально. А может быть и то, и другое сразу. Всем хорошего вечера и, по возможности, конечно, только настоящих покупок. Тех, что

0: что вам действительно нужны.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Тибон, рибай, стриплоин, филе миньон. Все эти названия завораживают любителя мяса. Звучат они весьма современно, но история блюда, которое все они обозначают, стейка, началась около 50 тысяч лет назад. Согласно легенде, стейк миру открыл ничего не подозревающий безымянный жрец одного из древнеримских храмов. Готовясь совершить ритуал жертвоприношения, он прикоснулся к предназначенному для этого мясу, жарившемуся на специальной решетке, и, испачкав в мясном соке пальцы, облизнул их. Вкус настолько поразил его, что он поделился рецептом с другими. С тех пор появилось множество разновидностей стейков, а рецепт их приготовления оброс большим количеством мифов. Многие далекие от кулинарии люди считают, что все стейки готовятся одинаково. Хотя на самом деле все зависит от структуры мяса и толщины куска. Тонкие стейки должны обжариваться быстро и на сильном огне. Толстые требуют обжарки на сильном и среднем огне. Одни стейки нужно отбить, другие ни в коем случае нельзя. Еще один миф, что стейк нельзя солить до приготовления. На самом деле добавление соли, а также молотого черного перца перед попаданием стейка на гриль создает хрустящую корочку и тот самый аромат, которым славятся правильно приготовленные стейки. А вот миф о соли родился, видимо, из-за излишне старательных поваров, которые солили стейки задолго до приготовления. В этом случае соль вымывает из стейка весь сок, и он получается жестким и сухим. Кстати, чтобы стейк получился сочным, важно соблюдать еще одно правило. Переворачивать мясо в процессе жарки следует только специальными щипцами. Если же использовать вилку, то через проделанные ею отверстия стейк покинет драгоценный сок. По той же причине не стоит надрезать стейк ножом, чтобы узнать, готов ли он. Лучший способ для этого – нажать на кусок пальцем. Стейк с кровью будет мягким, средней прожарки – более твердым. А хорошо приготовленный покажется жестким и твердым.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерством поручено разработать предложение новой модели по защите прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвардс Милтонс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты

0: 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска и как обеспечивать наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что не оказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели. Разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и с разработкой и внедрением новой институциональной модели. Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброго вечера, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, есть места, где люди, куда приходят за любовью, а есть места, куда приходят за мебелью. А вот в Швеции решили, а зачем выбирать что-то одно?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Короче говоря, шведская компания IKEA объявила необычную акцию. В конце июня некоторые магазины этой сети превратятся в настоящие свадебные площадки. Да-да, теперь в IKEA можно будет не только купить шкаф, кровать, кухню, но и официально жениться. Речь, правда, пойдет только об одном дне – 27 июня. В 5 шведских магазинах, да-да, это только в Швеции, зарегистрируют браки 15 пар, которым удастся успеть записаться первыми. Желающих, кстати, оказалось так много, что места разобрали практически мгновенно. И вот что самое интересное. Молодожены смогут сами выбрать интерьер для церемонии. Хотите свадьбу в уютной гостиной в деревенском стиле? Пожалуйста. Предпочитаете современный скандинавский минимализм? Нет проблем. А может быть, вам по душе романтический балкон с креслом-качалкой и цветами? Кстати, тоже вариант. Все как в обычной IKEA, только вместо выбора дивана предстоит выбрать место для свадебных клятв. Причем брак будет абсолютно официальным. Церемонию проведут уполномоченные представители государства. Будущим супругам нужно лишь заранее оформить необходимые документы и привести с собой двух свидетелей. После регистрации молодоженов ждет небольшой праздничный прием с угощениями и подарками от компании. И вот тут интернет уже начал шутить. Самая популярная шутка звучит примерно так. Свадьба в IKEA – это романтично. Главное, чтобы свадебный подарок потом не пришлось собирать дома 6 часов по инструкции на 20 страницах. Другие пользователи предлагают логичное продолжение. Знакомство в кафе IKEA, предложение руки и сердца в отделе спален, свадьба в шоуруме, а семейную жизнь можно начинать прямо в отделе кухонь. Но если отбросить шутки, идея оказалась очень по-шведски практичной. В стране, где IKEA давно стала частью повседневной культуры, многие восприняли акцию как забавный и необычный способ отметить важный день без лишней помпезности. К тому же трудно придумать место, которое лучше всего символизирует совместную жизнь. Потому что настоящий брак, как и мебель из IKEA, начинается красиво и вдохновляюще, а вот уже потом наступает момент, когда нужно вместе разбираться с инструкцией, искать недостающий винтик и договариваться, кто же будет держать шкаф, пока второй его собирает. Может быть, именно в этом и заключается главный секрет счастливой семейной жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: пробки на радио Мелодия.
1: В Риге продолжается вечерний час пик. Надо сказать спасибо погоде. Она оказалась лучше прогноза. До обеда с неба что-то покапало, а сейчас дождя вроде ничто не предвещает. При этом 8 баллов было на максимуме. В данный момент на монитор вернулась пятерка и остается порядка 40 заторов. Самые сложные на брусчатке Венебас-Гатве перед Карля Ульманя в сторону Зепникалнса, на самой Карля Ульманя-Гатве в обоих направлениях и плотно на островном мосту в сторону Пардаугавы. Кроме того, тормозит Лачплиша и остается напряженная обстановка в районе моста Славу, на съездах и подъездах к нему, особенно со стороны Педруэс. Заторы на Крустобазнице с Ибриебас-Гатве перед Муренью в направлении Юглы, и между тем очень приличная пробка собралась на Рижской окружной А5 в сторону Таллинского шоссе в районе Упес-Цемса. В общем, остаемся внимательными и ищем оптимальные маршруты. Завтра вторник, 16 июня, с утра будет пасмурно, без осадков, от 12 до 15 градусов. После полудня во второй половине дня возможен дождь и до плюс 17. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомят вас со статьей, в которой дается подробный анализ умных очков Ray-Ban Meta, протестированных в качестве цифрового помощника во время поездки в Париж.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот типичная ситуация. Человек стоит перед Эйфелевой башней, умные очки сканируют ее, и такой приятный голос в ухе уверенно говорит: «Высота ровно 330 метров».
3: Угу, звучит круто.
2: Да, но буквально через 5 минут тот же самый голос, ну, клянется, что высота уже 324 метра.
3: Ого, приличная такая разница.
2: Вот именно. И сегодня мы как раз подробно разбираем эту тему. Опираемся на недавнюю статью BBC о тестировании умных очков от Meta с искусственным интеллектом прямо там, на улицах Парижа. Главная задача сегодня выяснить, ну, делают ли эти гаджеты поездки лучше, или они просто убивают саму магию открытий.
3: Ну, масштаб их внедрения вообще-то поражает. В 2025 году ожидается, что продадут больше 7 миллионов таких очков.
2: 7 миллионов? Ничего себе.
3: Да, идея в том, чтобы дать туристу живой перевод, навигацию, какие-то исторические факты. И все это без необходимости постоянно утыкаться в экран смартфона.
2: То есть такой идеальный компаньон. Ну, швейцарский нож для туриста, объединяющий гида, карту и переводчика прямо в ухе.
3: Именно так.
2: И на практике плюсы действительно есть. Но вот этот мгновенный аудиоперевод меню в парижском кафе или, скажем, быстрые факты о том, что Лувр строили больше 800 лет.
3: Абсолютно. Но вот возвращаясь к этой путанице с Эйфелевой башней, здесь же начинается самое интересное.
2: Да-да. Вот как ИИ, такой продвинутый, может ошибаться в базовых фактах. Они же гуглятся буквально за секунду.
3: А проблема кроется в самой механике работы. Очки не хранят в себе готовую энциклопедию фактов. Они, как бы это сказать, на лету смешивают свои обучающие данные с текущей выдачей поисковиков.
2: Ага. То есть без какой-то оценки достоверности.
3: Да, что здесь действительно увлекательно. ИИ до сих пор не умеет отличать факты от цифрового мусора. Он просто выдает самую вероятную комбинацию слов.
2: Подожди, но ведь смартфоны тоже часто выдают ошибки в поиске. В чем тогда принципиальная разница?
3: Разница в психологии нашего восприятия. Когда текст написан на экране телефона, мозг сохраняет какую-то критическую дистанцию.
2: Логично. Мы читаем и можем усомниться.
3: Да, а вот когда спокойный, розный голос шепчет информацию прямо в ухо, тут срабатывает эффект доверия к живому собеседнику. Мы предрасположены верить голосу больше, поэтому такие галлюцинации воспринимаются, ну, гораздо менее критично.
1: Продолжим рассказ о том, что умеют умные очки, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
3: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетим, билишу сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся к нашей теме умных очков, которые используются как цифровой помощник во время путешествий. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с рецензией на эти очки и готовы поделиться информацией.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Слушай, получается парадокс. Мы впускаем алгоритму в свое самое личное пространство, хотя он может откровенно фантазировать. И тут напрашивается логичный переход от проблемы доверия к информации к доверию людей.
9: 100%. И окружающие тоже не доверяют человеку в таких очках. За ними даже закрепилось довольно пугающее прозвище – «очки для извращенцев».
8: Да ладно? Из-за возможности скрытой съемки?
9: Да, встроенные камеры позволяют снимать вообще в любой момент.
8: Но разве это сильно отличается от обычной реальности? Сейчас на любой площади тысячи туристов и так все снимают на телефоны. Почему именно очки вызывают такую реакцию?
9: Достать телефон, навести камеру – это видимый физический жест.
8: А, ну да, он легко считывается окружающими.
9: Точно, а очки убирают этот социальный барьер. Человек просто смотрит на кого-то, а запись уже идет. Плюс, если мы свяжем это с более широкой картиной, корпорация Meta может хранить голосовые запросы до года.
8: Ничего себе! То есть не слишком ли высока цена? Ради того, чтобы не выглядеть потерянным туристом с картой, приходится становиться ходячей камерой слежения.
9: Форд, но этот комфорт возводит, ну, своеобразный цифровой пузырь.
8: Ага, технология берет на себя всю логистику, создается такой невидимый барьер между человеком и городом.
9: Да-да. Человек физически находится в Париже, но ментально его ведет сервер из Калифорнии.
8: Выходит, больше нет нужды блуждать по узким улочкам, искать нужный поворот или пытаться жестами объясниться с местными в булочной. Очки просто лишают путешествия спонтанности.
9: Ну, справедливости ради, для поездок с серьезным языковым барьером, скажем, в Японию, это будет спасением.
8: Согласен. Там без перевода бывает тяжело.
9: Но в относительно знакомой среде постоянные подсказки лишают поездку доли риска. Легче не всегда значит лучше, ведь именно непредвиденные ситуации делают приключения живым.
8: Итак, что все это значит? Выходит, делегировать технике рутину – это одно, но совсем другое – отдать алгоритмам контроль над тем, как воспринимать мир.
9: Важно просто понимать, где заканчивается полезный инструмент и начинается фильтр, который полностью режиссирует твой опыт.
8: Абсолютно. И в завершение хочется оставить небольшую мысль на подумать.
9: Давай.
8: Если алгоритмы в итоге научатся идеально планировать каждый шаг и переводить каждое слово без заминок, не превратятся ли будущее путешествие в пассивный просмотр фильма от первого лица, где человек лишь зритель, а не главный герой своего приключения?
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. У микрофона Олег Пек, и вы слушаете радио «Мелодия». Ну и завершая уже нашу сегодняшнюю информационно-развлекательную программу, давайте поговорим о кино. И вот на прошлой неделе в конце мы очень много говорили о возвращениях. «Молодой Пуаро» на BBC, «Скуби-Ду» на Netflix, «Бойзон» на Emirates Stadium. Кажется, что в культуре сейчас особенный сезон, когда все любимое возвращается и машет рукой. И вот еще одно имя из этого списка – Джейсон Борн.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Популярный голливудский актер Мэтт Дэймон сообщил, что все еще хочет вернуться к франшизе о Джейсоне Борне. Команда, по его словам, регулярно собирается, обсуждает, ищет правильную идею. Очень тепло относится к проекту, никуда не торопится, но и не закрывает тему. Я напомню хронологию для тех, кто мог вообще-то все это пропустить. 2002 год выходит фильм «Идентификация Борна». Агент без памяти, без имени, без прошлого и с удивительным умением выходить из любой ситуации живым. Фильм стал просто сенсацией, фактически переизобрел жанр шпионского боевика. Потом были «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна». Трилогия, которая задала новый стандарт. Никакого гламура, никаких гаджетов, никакого мартини. Только усталый человек, который пытается вспомнить, кем он был, и понять, можно ли с этим жить. В 2012-м пробовали продолжить без Мэтта Дэймона, с Джереми Реннером. Был фильм такой «Эволюция Борна». Но получилось как-то не очень. В 2016 году Дэймон вернулся. Фильм с его участием собрал деньги, но критики пожимали плечами. История уже, кажется, была по кругу пущена. И вот с тех пор была тишина. Разговоры, слухи, имена. Вот в 2023 году появилась информация, что режиссером нового фильма может стать Эдвард Бергер, человек, снявший «На Западном фронте без перемен». В общем, выбор интригующий, поскольку это режиссер с репутацией серьезного, психологически точного кино. Однако вот конкретики до сих пор очень и очень мало. Тут, конечно, возникает вопрос, который я хочу задать вслух. А зачем? Конечно, я не против Борна. Я искренне люблю вот первые именно три фильма. Но история Джейсона Борна – это история человека, который потерял себя и нашел. То есть она была завершена в этой трилогии, закончена. Что еще можно добавить, не разрушив то, что уже есть? Вообще, Голливуд в последние годы мучительно ищет баланс между ностальгией и новизной. Иногда у него получается, вспомним «Топ Ган Мэверик», всем доказал, что продолжение через 30 лет может быть не хуже оригинала. А вот иногда нет, не получается. Борн работал потому, что была история про конкретного человека в конкретный момент его жизни. Если новый фильм найдет такой же личный, такой же честный угол зрения, будет интересно. А если это будет еще одна погоня по европейским столицам с Дэймоном в кадре? Ну, конечно, посмотрим. Дэймону сейчас 54, а Борну в оригинале было около 30. Время приходит, и это становится возраст уже проблемой. Ну, или, либо, если сценаристы умны, они смогут найти какой-то новый ракурс и рассказать историю по-новому. Может быть, это будет фильм о том, что происходит с человеком, который когда-то был машиной для убийства, а теперь просто стареет. Может быть, это будет очень интересное кино. Всем хороших фильмов на вечер и встретимся завтра. Спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо-апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых.

0: Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жарко мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. С 1 июля в Евросоюзе

Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможно, грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостей. Новостная студия Mix Media Group. I had a dream.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Крик.
0: Картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка в мире знают едва ли не меньше, чем знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Это изображение, существующее в 4 авторских вариантах, стало не только знаковым в творчестве художника, но и главным символом экспрессионизма. Историю создания картины Мунк описал в своем дневнике. «Однажды он шел с друзьями по мосту. На закате солнце окрасило небо в зловещий кроваво-красный цвет. Художник остановился, а его друзья пошли дальше. В этот момент Мунка внезапно охватило отчаяние, и он, по собственному признанию, ощутил бесконечный крик, пронзающий природу. Центральное место на картине занимает бесполая фигура человека, обхватившего руками лицо и широко раскрывшего от ужаса рот. Волнообразные линии изображают звук крика. Тема страха, отчаяния и смерти прошла красной нитью через все творчество художника. Да и всю жизнь норвежского художника можно считать одной сплошной черной полосой несчастий и неудач. Зная биографию Мунка, некоторые люди считают несчастливым и его главное полотно. Якобы оно приносит неудачу своим владельцам. Впрочем, коммерческую судьбу Крика нельзя назвать несчастливой. В 2012 году картина установила мировой ценовой рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе, уйдя с молотка почти за 120 миллионов долларов.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределами. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю. Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидат Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера Делануэ, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клейнбергс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клейнбергс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов

30-39 лет – 34%, а в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность – чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро – уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мы 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 150 один гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла.

Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестур Склендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: straight to number one.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия

при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин и сделало ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на Рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Клейнбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника Лиго они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится. Больше всего неграждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан. Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль, но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции доли клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают 2 вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился. По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели

0: Или погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по летнему теплой погоды. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13, днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится, в ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться, уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествия была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1,5 тысяч евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2,5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг 22,3%, в производстве 19,2%, в оптовой торговле 15,6%. Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали три компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ЭКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтонс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска, как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что неоказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели. Разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей.

возрастной группе 20-29 лет 39%, среди респондентов 30-39 лет 34%, а в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5 363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествия была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1,5 тысяч евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига
Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2,5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства «Рига с нами», управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мяса.